негду заприде, треба больших еме тут. Больших, больших, больших, больших. Даме узми, негду заприде, треба больших еме тут. Больших, больших, больших, больших.